0: got radio. Get music. The 90s.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».